0: Куште пати унюк шимага кишима бинагатун кын шимах бахтош нун
1: Гитари мака кал мадраная
0: Калих на те та кишима бите баде капушир дая Амарта баде марманакын Ня шаранг хутына Gusti kalayan jamu sekali musada lambang kagungan negara teu aya.
1: Bener.
0: Sadaya-daya geus mabe teh kenging wartos dijalmi anu marulih di pasar. Cenah kaayaan di puseur dayeuh teh. Kajadian lain.